Песню в тишине, только те слова, что убегая, на прощанье ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.

шепот голоса родного, легкое дыхание свое. Если любишь, найди, если хочешь,

все равно не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда.